0: Госпожо, у кирака буш? У кирака? У кирака? Ana, diahak na, nabungok na. Wala na kadungog si Bus Balong.
1: Balong! Lumbong! Balong! Balong!